служителях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святе всечестнем храме сем, рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.